0: Radio One.
1: Disco Story.
0: Disco Story.
2: Put your hands in the air.
1: Radio One. Disco Story.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».